0: Ребята, всем доброе утро.
1: Ребята.
0: Сегодня пятница.
1: Мы
0: и
1: в полном
0: как
1: составе.
0: Будто бы хочется жить.
1: Всегда хочется жить.
0: А нет, вот по пятницам особенно.
1: Ну,
0: в понедельник думаешь, ну зачем мне эта жизнь нужна? Почему я всю жизнь работаю? Почему я такая нищая, что мне приходится вставать и ехать на работу?
1: Это потому что...
0: А в пятницу ты такая,
1: да.
0: Я богатая, я просветленная,
1: да.
0: Все хорошо. Кстати, по поводу этих нумерологов и...
1: 100 тысяч туда, налево, 100 тысяч направо. Потом думаешь, где мои 200
0: коучи, тысяч? Замолчи. Коучи, ты вчера озвучивал новость?
1: Какую?
0: Что за них теперь возьмутся?
1: Нет, я вообще новости.
0: Ладно, это будет в рубрике новостей.
1: Ты же меня запретила.
0: А пока мы здороваемся с вами. Антон Павлов, Эльвира Азарова.
1: Все приветы передавали вчера, Элечка.
0: А, да? Я тебе и сказала. Пока меня нет, просто передавай приветы. Не надо никакие темы брать.
1: Да, новости, не наболтай
0: да,
1: лишнего.
0: Ничего,
1: получишь
0: просто.
1: По башке.
0: Да, правильно.
1: Вот.
0: Потому что
1: я поэтому...
0: Ты не шутил вчера опять про вот эту вот свою тему? Алкаши... Изменщики,
1: а,
0: не шутил,
1: нет, вообще не шутил. Ни одной шутки
0: все,
1: не было.
0: Надо, не надо.
1: Я
0: это
1: даже вообще не шутил.
0: Очень некрасиво.
1: Все просили, а я не шутил.
0: Так, ой, подожди, а я здесь WhatsApp не ответила своему брату. Сейчас мне надо ответить.
1: А сейчас срочно?
0: Сейчас, подождите.
1: А что
0: а,
1: он
0: ну
1: спрашивает?
0: Ладно, не буду отвлекаться.
1: А что он спрашивает?
0: Нет, он ничего не спрашивает, просто он пожелал мне доброго утра. Она умна, вот там пожелания какие-то. А я ему не ответила, хотела ответить, и меня ты отвлек.
1: Вот
0: ладно,
1: ты
0: от... ребят, но мы сегодня
1: да,
0: будем
1: ладно.
0: С вами обсуждать тему такую.
1: Какую?
0: Что считается нормой для других,
1: так.
0: Но для тебя это дико вообще. Вот что для других
1: ага.
0: норма,
1: а, ты это, для
0: а тебя это никак... раздражает.
1: Да.
0: Да, ребят, вот напишите, что вот для других как будто бы норма, но вы смотрите на это, и ваше нутро не принимает такое общество вокруг вас.
1: Так.
0: Давай, начнем. Я начну.
1: Давай.
0: Это когда, например, на улице кто-то очень громко ругается матом.
1: А,
0: прям
1: да.
0: очень жестко ругается. Потом, когда в кафе и ресторанах очень громко разговаривают люди.
1: На повышенных тонах, да.
0: Да, они смеются. Я понимаю, им весело, я понимаю, они подвыпили, но они должны не забывать, что они находятся в общественном месте. Да? Или, например, вчера мы ездили в Копчегай.
1: Так.
0: Вот у каждого есть своя зона, своя территория.
1: Ну, примерно, да.
0: Да, ну, ты знаешь, да,
1: да
0: вот
1: да,
0: машину
1: да.
0: поставил, и вот твоя зона, да?
1: Да?
0: И вот зачем вот ходить перед нами, да? Вот мы сели там поесть, там достали свои вещи, вот мы сидим. И вот надо вот перед нами туда-сюда ходить. Но можно же обойти, ходить за нами, да?
1: Ну, да, я понимаю, вот, вот такие вот...
0: Ну, вот какие-то такие...
1: Моменты, да.
0: Вот моменты, да, вот как будто бы для других норма, а ты это не принимаешь. Или же, когда с тобой начинают переходить на «ты». В любом месте,
1: да.
0: да, сразу тыкать начинают. То есть первый
1: еще
0: вопрос
1: не тебя.
0: Задают тебе на «вы». Или же, когда ты знакомишься и начинают, вот сидит вся компания и «ты с какого года? Ты откуда будешь?» Понимаешь, да, вот сколько тебе лет?
1: Ну,
0: и потом, еще для меня не норма, ты говоришь, сколько тебе лет, и они... Что-то ты как-то вот выглядишь постарше. Или, например,
1: да.
0: ты выглядишь помладше. Вот мне это не нравится. И еще мне не нравится, когда человек пожилой или взрослый, и он считает важным и нужным сделать тебе какое-то замечание вообще.
1: Ага.
0: Какое-то замечание,
1: которое,
0: понимаешь?
1: В принципе, непрошенное.
0: Вообще,
1: да?
0: ты мне не мать.
1: Ну, по сути, да.
0: Ты мне не отец. Ты
1: ага.
0: просто левый человек в очереди там, к врачу, например. И вот он начинает: «Ты что ж вы пропустить меня не можете? А что ж вы не видите человека пожилого?» И это он говорит не в обычной поликлинике.
1: А где?
0: А где ты по записи? Где прием к врачу стоит 20-25 тысяч.
1: Все,
0: ты сидишь,
1: понятно.
0: Записываешься, и тут он хочет вклиниться в очередь. «Ну пропустите меня, я все-таки вот такой вот взрослый дядечка». Я пропускаю, но мне это не нравится.
1: Ну да.
0: Или вот в прошлые, на прошлой неделе
1: я
0: вот
1: понимаю.
0: Женщина, да, взрослая, она сидит, мы с ней разговорились, мы записались там к эндокринологу, я сижу, я по записи, у меня
1: так.
0: 10 минут до записи,
1: так.
0: Там было 11:50.
1: Очередь
0: меня...
1: тайм.
0: Да, ну нет, не,
1: да,
0: это
1: да.
0: про все, что для меня неприемлемо. И вот она сидит со мной и говорит: «Вот я не записалась, но мне сказали вклиниться между записями.
1: Да.
0: Вы можете меня пропустить?» Я сижу, я говорю: «Ну, вообще-то я не могу, так как я записалась. У меня
1: конечно,
0: вот я,
1: тоже по времени,
0: а я приехала
1: свои
0: туда
1: планы.
0: Со своей младшей дочкой, говорю, вот у меня дочка ждет, говорю, я не могу, она. Ну вот мне только вот показать анализы, все, я такая, ну ладно, хорошо,
1: ага.
0: но мне это не нравится.
1: Ну, да.
0: Но просто она начала очень сильно уговаривать, и мне было стыдно ей отказать. Я говорю, хорошо, ладно, заходите. И она начинает со мной завязывать разговор. Я тоже отреагировала на ее, скажем так, инициативу. Так. Она начала разговаривать, ну, говорит, это хороший эндокринолог. Я говорю, да я у нее второй раз, вроде неплохой. И вот она, а вот я вот смогла похудеть там на 50 килограмм, мне так понравилось, а все потому, что мне выписали этот укол. Оземпик, ага, ей, так, говорит, выписали, так. Потому что у меня вот ожирение такой-то, такой-то степени, она мне все это рассказывает, и тут же она переключается на меня.
1: Ага.
0: Вам бы тоже следовало похудеть.
1: О, вот
0: это сейчас,
1: да,
0: пока вы молодая. У вас есть муж? Я говорю, да, у меня есть муж. Это пока вы молодая, у вас есть муж. А сейчас вот у вас вот через несколько лет начнет все провисать, а муж-то уже на другую засмотрится. Все. Сразу. Вот, да. Вот, пожалуйста, ребят, никогда никому так не говорите.
1: Это вообще
0: никогда.
1: Просто...
0: Это некрасиво. Это не ваше дело, да? Ой, вот там, ты вот растолстела.
1: Да нет, это что за... Я загуляет. Не могу. Что за экстрасенс такой воплоти подошел? И тебе,
0: да, женщина. Нет, да, знаешь, так по душам говорили, и тут она вот посчитала нужным почему-то. Если я пошла ей навстречу и пропустила ее вперед себя, если
1: немножко,
0: там,
1: нет,
0: я отреагировала
1: вот это,
0: на
1: да,
0: ее
1: беседу. Да, я понимаю,
0: беседу,
1: о чем.
0: Да.
1: Это люди, когда начинают умничать,
0: да.
1: И даже...
0: Или же, например, вот я считаю, что вот, возможно, это норма для других, но для меня нет. Я не люблю, когда слушатели, вот мужчины мне пишут, или, Эльвира, да. Вот похудей, вот я начал там делать 50 тысяч шагов в день, давай пойдем с нами в горы, тебе надо похудеть, я сразу блокирую. Не надо учить меня вот этой вот морали, там, похудей, а то твой муж от тебя уйдет, пусть идет.
1: Ты знаешь,
0: если от меня мой муж уйдет из-за того, что я не похудела, да замолчи.
1: Да,
0: да, вот не похудела, пусть он идет, с катертью дорога.
1: Это ее выбор.
0: Это его выбор, и во-первых,
1: твой, да,
0: и
1: да.
0: Мой, да, пожалуйста, да. Зачем говорить это вот человеку, абсолютно тебе незнакомому, даже знакомому. Это вот знаешь,
1: ты же вот
0: ты
1: не
0: видишь,
1: говоришь ей,
0: человек...
1: например, да, такие вещи. А вы не пробовали, например, сделать... чаще рот держать закрытым, тогда
0: да.
1: У вас будет больше, например,
0: или сделать
1: да.
0: Себе подтяжку лица. Вот вы замужем. Она говорит, я вот замужем, от меня муж чуть не ушел, и мне пришлось для него похудеть. Я не стала ей ничего говорить,
1: ну,
0: я
1: да,
0: уткнулась
1: в
0: телефон,
1: конечно.
0: Я сразу закрылась, я сказала, ой, мне дочка пишет, я не могу там с вами вам отвечать. Все.
1: Ну да, это.

0: Вот уже зачем вы это делаете?
1: А вот сейчас можно я просто летняя же тема. Я вот, знаешь, хочу тоже сказать. Вот, например, для некоторых это норма, да? Я для, вот считаю, что нужно на это обращать внимание. Вот, например, знаешь, ты приходишь на пляж или куда-то в бассейн, и, знаешь, некоторые родители думают, что, ой, он же маленький, пусть он бегает без трусов.
0: Да.
1: Ну, например, я вот для меня это чуть-чуть непонятно. Я не знаю, вы можете меня захейтить, да, но я говорю, как есть. Или, например, когда взрослые мужчины, да, приходят, например, даже на тот же самый пляж, и вот, знаешь, они не переодевают плавки, а вот, вот в этих домашних своих же
0: вещах. То есть,
1: вещах, да, они плавают.
0: Ну, да, или ну, женщины вот эти вот, как... Женщины такие, которые стесняются показать свое тело, или вот, ну, вот эти женщины, которые замотаются, замоташки, они начинают заходить в этих длинных туниках в воду, в этих длинных платьях, в этих вот платках полностью обмотаны, и вот это не выглядит как купальник, это просто ну, вот да. ее такая накидка, одежда, вот тоже. Ты заметил, ты не дал мне договорить.
1: А, извини, пожалуйста.
0: Да, и сразу начал говорить про свой пляж, про бассейн.
1: Я что-то просто...
0: Это... Я тебе до этого сказал, замолчи, пожалуйста, все. Я разговариваю. Все. Кто тут хозяин?
1: Ты.
0: Спасибо большое. Кто тут никто?
1: Я.
0: Спасибо. Ну, точнее, не то, чтобы никто, а довесочек мой. Но. Ну вот, вот не надо, знаешь, все, вот все, я все. Разговариваю,
1: я
0: не надо.
1: Да, я...
0: Вот, ребят, поэтому делитесь, что для других считается нормой, а для
1: вас,
0: вас
1: это полная дичь.
0: Да, неприемлемо, и вас это дико раздражает.
1: 8.
0: Или же,
1: да.
0: вот, ребята,
1: давай.
0: Вот.
1: Подожди, а
0: что...
1: я номер назову быстренько, да?
0: Я скажу о нас двоих.
1: Все, а, о, да.
0: Поэтому
1: давай,
0: ты можешь
1: давай,
0: номер
1: давай, давай.
0: Да, нас там с Антоном раздражает, когда нас приглашают, например, наши слушатели в гости. Не то чтобы само приглашение, мы можем приехать к вам в гости, но нам не нравится, когда люди эти, к которым мы пришли, они хотят, чтобы мы им провели шоу. Мы же не на радио, вот здесь мы на радио, да? Ситуация, обстановка обязывает. Мы сидим в наушниках, у нас играет подложка, мы обсуждаем, говорим на какие-то темы. Ну как мы можем где-то на застолье отправиться в гости и делать то же самое? Или, а ну-ка скажи, Антон, а ну-ка шуткани, как ты в эфире, а ну-ка...
1: Ну, если понимаешь? Нет, если заплатят, я могу.
0: Но они же нам не платят.
1: А, это да. Я думаю, а, ну да, все.
0: Ой, Эльвира, а мы вас по-другому представляли. Я тебя тоже по-другому представляла, но у меня хватает ума не говорить тебе об этом.
1: Ой, я к этому уже привык. Все же всегда, я вас другим, или я тебя другим представлял. Ну, сори, что я не оправдал твои желания.
0: Я заметила, что мы все ожидания от нас не оправдываем.
1: Да, то есть, ну... Эх, простите.
0: Вот, ладно, ребят, а подожди.
1: А может быть, да, вот что там представляешь?
0: Что-то нам написали.
1: Да, давай. Сразу перейдем.
0: Ну, могу. Чай с сахаром, дикость, доброе утро, дорогие, написали. Да ладно, а для нас норма.
1: Ну, нет,
0: но мы же сегодня не продукты питания обсуждаем,
1: нет, ну,
0: а поведение других людей. Замолчал.
1: А,
0: так, доброе утро. Меня крайне раздражает ситуация, когда, находясь в очереди в магазине, обязательно находится человек, который просит пропустить его без очереди, мотивируя это наличием всего одного товара. А, еще меня раздражает, когда очень близко к тебе в очереди подходят.
1: А, прижимаются.
0: Прям прижимаются. Зачем ты трешься об меня?
1: Ну, может быть, ты слишком привлекательная, понимаешь, такая...
0: Вообще.
1: Хотя бы прикоснуться к тебе.
0: Ситуацию на дорогах, например, да, там разрешенные 60 там, по городу, да, ну, допустим.
1: Допустим.
0: И ты едешь в первом левом ряду. И просто вот находится какой-то тип, который тебе вот так обмаргивает, а я не хочу перестраиваться, я не хочу. Я налево поверну через там два перекрестка. Я не хочу перестраиваться. Мне лень. И он моргает. И уже вот прям вот прижимается к тебе, прижимается. Вот вообще не понимаю.
1: Да.
0: Вот.
1: Я просто не автомобилист, и я поэтому как бы только могу со стороны пассажирского сиденья вообще как-то.
0: Да. А вот, например, Антона раздражает, когда тот, кто за рулем, начинает с кем-то ругаться,
1: вообще это...
0: а Антону приходится вписываться.
1: Это да, касаемо.
0: А он-то вы видели его мышцы? Их нет! Пропил! Старался с 15 лет.
1: Я шел к этому.
0: Всю свою жизнь.
1: Да.
0: Он шел к этому 32 года. 32 года, ребят.
1: 32 года, 32 дня и 32 часа.
0: Ребят, в общем, мы сейчас переходим к гороскопу. Далее будем обсуждать свои...
1: Да наши. Нет, ну по сути новости, которые приготовили мы.
0: Да, будем обсуждать новости, будем с вами сплетничать.

0: не переключайтесь. Вы будете переключаться только тогда, когда я вам скажу.
1: Оу.
0: Мои люди всегда со мной.
1: Эльвира Бузова.
0: Да, Арбузова. Можно нам гороскоп, Муратик?
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Ботазарова
0: и Павлова. Итак, гороскоп на сегодня. Сегодня 26.06.2026.
1: Красивая дата.
0: А, сегодня красивая дата. Сегодня многие пойдут.
1: Да. Под венец.
0: И поженятся. Главное, да, чтобы эти многие не, потом не вообще разводились. Да, вот
1: а
0: самое
1: то, знаешь,
0: главное.
1: Да, ускорили, например, дату своей свадьбы, потому что она очень красивая, да, и да, чтобы запомнилась. А потом... И вообще, красивая дата для развода. Тогда надо потом выбрать красивую дату для развода.
0: Нет, а меня больше всего разочаровывает то, что уже первый месяц лета пролетел. А в августе у нас уже осень.
1: А потом, помнишь такую песню? Вот, лето пролетело на составе позади, но мы-то знаем.
0: Вот это динозавр.
1: Да, прикинь. Лучшее, конечно, впереди. Вот это пролетело.
0: Так, ладно. Овны, день принесет.
1: Кашель тайм. Еще один кашель тайм.
0: Сейчас, подождите.
1: А, это поперхушки тайм.
0: Форсунки, форсунки, простите.
1: Ой, форсунки, да.
0: Вот, ой, сейчас. Овны, день принесет заряд энергии и желание действовать. Не исключено, что поступит интересное предложение, от которого не захочется отказываться.
1: Тельцы, в центре внимания будут рабочие дела и финансовые вопросы. Ваши усилия могут дать результат быстрее, чем вы ожидали.
0: Близнецы, вас ждет активный день, наполненный общением и новыми новостями. Случайный разговор может подтолкнуть хорошие идеи.
1: Раки, благоприятное время для знакомств, переговоров и новых начинаний. Не бойтесь проявлять инициативу.
0: Львы, день может преподнести приятный сюрприз или новость, которая заметно поднимет настроение. Стоит доверять своей интуиции.
1: Девы, дела, которые долго стояли на месте, начнут продвигаться вперед. Главное не терять уверенности в собственных силах.
0: Весы, впереди удачный день для личных решений и планирования будущего. Появится шанс расставить все точки над «и».
1: Скорпионы, вы будете особенно убедительны и сможете привлечь внимание к своим идеям. Это хороший момент для важных разговоров.
0: Стрельцы, день будет благоприятен для обучения, поездок и новых впечатлений. Не отказывайтесь от возможности попробовать что-то необычное.
1: Козероги, придется уделить внимание вопросам, которые вы откладывали на потом. Результат может приятно удивить.
0: Водолеи, возможны интересные знакомства и неожиданные предложения. Некоторые события этого дня могут иметь продолжение в ближайшем время.
1: И рыбы. Стоит больше доверять собственным ощущениям. День подходит для спокойных решений и давно назревших разговоров.
0: Ребят, тема такая, что считается нормой для других, но для вас это просто так, какая-то дикость, и дико вас это раздражает.
1: 8 700 107 10 22.
0: Доброе утро.

0: Новость такая. Конец самокатам на тротуарах. Президент подписал новый закон, который запрещает электросамокатам ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Запрет ввели из-за угрозы безопасности пешеходов. За прошлый год самокатчики устроили 139 ДТП, в которых пострадали 149 человек.
1: Ничего себе. И еще одно важное.
0: Замолчи.
1: Да,
0: еще одно. Подожди, я разговариваю, окей, потом окей. Ты. Давай ты будешь говорить тогда, когда я тебе буду давать слово и разрешение.
1: О,
0: я твоя султан Сулейманша.
1: Я могу тогда поспать немножко?
0: Нет.
1: А, ну ладно.
0: Нет. Так, еще одно важное изменение касается автошкол. МВД возвращает себе контроль над подготовкой водителей. Теперь министерство будет лично выдавать разрешения учебным организациям и проверять их работу. Так, власти рассчитывают повысить качество обучения и снизить аварийность. Это правильно. Но вот касательно самокатчиков, я не поняла. Получается, им нельзя теперь ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.
1: Значит, по дороге надо будет ездить, по проезжей части. Будь здорова!
0: Я слышал, что надо вот так чихать теперь.
1: Правильно. Как будто сирена орёт.
0: Все давление вот так вот вышло прям.
1: Да, потом финиш.
0: Ой. Не скончалось в прямом эфире. Да замолчи ты, пожалуйста.
1: А, ладно.
0: Что я говорила?
1: Я уже не знаю. После таких вообще прелюдий.
0: Ты представляешь, насколько мы стары с тобой?
1: Да. Чих,
0: не стоило чихнуть, и все, прочистилось все просто.
1: Вокруг пространство.
0: Все мысли улетучились. И ты забыл из-за того, что я чихнула.
1: Нет, ты говорила, так. То есть мы говорили о том, что как
0: про
1: они
0: самокаты
1: будут ездить. Да, то есть по проезжей части я тебе задал вопрос, и ты сказала, а чё?
0: Возможно, да, по вот этой вот выделенной полосе.
1: Где
0: а
1: потом автобусы?
0: Где? А потом где? Выделенные вот эти полосочки, они же не везде.
1: Так.
0: А что будет-то с самокатчиками теперь? Что делать-то? Не, я за них, конечно, не переживаю. Я вообще не хотела бы вообще их видеть. Но это мое желание.
1: Ну, я понял, конечно, вообще никаких.
0: Вообще.
1: И я так думаю, что ты не хотела бы даже видеть этих мопедистов.
0: Мопедисты, мотоциклисты, самокатчики вообще. Все.
1: Таиланд
0: самые
1: и Вьетнам
0: наглые,
1: для тебя.
0: Самые наглые. Не, это не для меня, поэтому я не езжу даже туда и не хочу. Так, идем дальше. Виктория Боня обвинила Билла Гейтса в распылении вредных веществ самолетов.
1: Химтрейлы, да, называются?
0: Химтрейлы, да. В новом видео блогер заявила, что предприниматель стоит за изменениями климата и специально распыляет токсичные вещества для отравления людей. Также целые коробки клещей зараженных, якобы Билл Гейтс, по ее словам, все это вываливает где-то там в горных местностях.
1: Да.
0: И в подтверждение своих слов она продемонстрировала фрагмент эфира Fox News.
1: Ох.
0: Что написала Виктория Боня? Мрази добрались и до нас. Цитирую Викторию Боню. Вот. Хотите верить в это, хотите нет, я не знаю. Вот я ничего не знаю про теории заговора. А может, она и права, а может, не права. И недавно она выложила новое видео, где показала, что все стаканчики, они все из пластика. Вот в кофейнях везде.
1: Да.
0: Вот вам кажется, что это бумажный.
1: Это бумажный? Нет, там,
0: но он внутри пластиковый, да. То есть она замочила его в чашке с водой на час-полтора.
1: Конечно.
0: Потом она вытащила, и там вот просто пластиковая пленка. Да,
1: да, потому что, ну, а ты представляешь, как бы они так долго сохраняли, например, вообще тепло и не промокали. Ну, то есть тут определенно, конечно, должно быть.
0: Да, вот, говорит, вы пока там каждое утро пьете кофе с этого стаканчика, вы
1: ну,
0: просто
1: а что делать?
0: Себя...
1: Жизнь вообще, она такая, от нее умирают.
0: Да, но с другой стороны,
1: еще
0: вот она говорит, что всякие частички пластика, они попадают в наш организм, но пластик-то вечный.
1: Ты знаешь, я вообще этот посмотрел...
0: Пластик вечный. Вот смотри, вот тебя может подвести твоя вот печень, например, да, или почки, но если бы они были из пластика.
1: О-о-о.
0: Пожалуйста.
1: Кстати.
0: Вот я и говорю. Почему бы нет?
1: Уважаемые изобретатели.
0: Раз пластиковая почка, пластиковые, значит, эти печень.
1: Да, из полиэтилена.
0: Да, они же вообще там их очень тяжело растворить чем-либо.
1: Приходишь в аптеку, дайте две почки, пожалуйста, да, вот так просто, ну, пластиковые.
0: Ладно. Сын Никаса Сафронова, его совсем не узнать, ведь он смог похудеть. Помните, это тот мужчина, который застрял в туалете? И мы это обсуждали. Он кричал, его просто засосало вот это вот туалетное вот это вот.
1: Трясина.
0: Да, трясина, скажем так. Он застрял, его не могли оттуда вызвать. И на сегодняшний день он похудел на 170 килограммов. 170. Тут 5 килограмм сбросить не можешь, а он на 170. Ну, конечно, без препаратов не обошлось. Да?
1: Да,
0: но все-таки он смог это сделать.
1: Нет, ну я, ты знаешь, смог. У нас, я вижу, как некоторые ребята, вот есть же у нас какие-то ток-шоу, может, реалити-шоу, я не знаю, в Инстаграме, в ТикТоке.
0: Да, там где они худеют.
1: Да. Это просто я...
0: Это вот... очень тяжело.
1: Да.
0: Очень. Точечка, тут не просто даже тренировки. Тренировки — это совсем отдельная тема.
1: Да.
0: А вот просто даже продержаться на дефиците калорий очень сложно.
1: Это, я даже не представляю, какой это тяжеленный труд.
0: Да, это тяжело.
1: Ребят, если у вас это получается, я вами восхищаюсь. Просто
0: да, ребята, вы молодцы. У нас пока не получается.
1: Не, мы вообще это, как, знаешь, вот я могу про себя сказать, у меня... ну, не прям, может быть, в юности было много там вот этой энергии, да, там желания куда-то что-то сделать новое. Сейчас мне классно дома.
0: Так, идем дальше. Певец Линета.
1: Линета, нормально. Осень.
0: Певец Нилетто объяснил, почему не выступает со стриптизом на частных мероприятиях, несмотря на свое там,
1: тело.
0: Красивое тело. Да. Артист отметил, что на сцене его шоу могут быть более откровенными и с элементами перформанса, то есть стриптиза. Но в приватных форматах он придерживается других принципов. Цитирую.
2: «Те люди, которые хорошо меня знают, знают мое отношение к деньгам, к собственному достоинству, к себе, к своему статусу и команде, с которой я работаю, точно это не позволит мне сделать так.
3: А еще я в голову ем.
2: Плюс у меня есть девушка, я с тобой полностью согласен.
0: Я сейчас не лето,
1: да,
0: меня
1: да.
0: не лето вселенцы.
2: Плюс у меня есть девушка, и она меня не поймет. Только из-за того, что у меня есть девушка, только из-за того,
3: больше
2: что есть девушка, я себе такое
3: больше
2: не позволю.
0: Объяснил артист шоу, что о тебе думает Собчак.
1: А, да.
0: Да. Угу. Он к Собчак пришел.
1: Нет, я примерно понял. То есть, если это какое-то общественное выступление, да?
0: Он
1: то
0: может
1: есть
0: танцевать
1: концерт,
0: стриптиз.
1: Что-нибудь там может быть элементы.
0: Да.
1: Да,
2: а так, потому что у него есть девушка, только это его сдержит.
1: Я просто, ну как бы...
2: Я просто трачу про тебя.
0: Ладно, идем дальше. Не нравится мне. Все, я не лето у себя в голове давным-давно
1: да,
0: отменила. А знаете, из-за
1: потому
0: чего?
1: Потому что мне тоже не понравилось его одно поведение. Там, такое,
0: да. Мне не понравилось его поведение, когда он сказал, что он не фотографируется со своими фанатами, что якобы они у него забирают энергию. Ты придурок?
1: Ты знаешь, когда
0: это
1: у тебя...
0: Это риторический вопрос.
1: Я уверен,
0: конечно,
1: наверное, есть у него тот человек, которому приходит ему там... Тебе нельзя фототься.
0: Да вообще бред
1: у
0: полный. Полный бред. Не надо в это
1: ты
0: верить.
1: Ты будешь не летом,
0: не надо в это верить.
1: А станешь не зимой.
0: Так, изгнанный из Российской Федерации.
1: Кто?
0: Ну, так, по крайней мере, блокнот Старс пишут.
1: Ну давай, кто это?
0: На 50 лет Нурлан Сабуров начал избавляться от имущества. Как передает Шот, комик продал в России свой внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 10 миллионов рублей. Сделкой занималась его жена, которая сразу после успешной продажи улетела в Алмату.
1: Да,
0: Казахстан.
1: Понятно.
0: Да. Сейчас у семьи в Подмосковье остался роскошный дом. По оценкам специалистов, его стоимость составляет около 115 миллионов рублей. Он тоже его выставляет на продажу.
1: Если супруга Нурлана и Нурлан слушали или слушают нас, добро пожаловать в Алмату!
0: Да, а New Times Media сообщают, что концерт Нурлана Сабурова в Ереване оказался под угрозой срыва после реакции в соцсетях. Согласно информации на официальном сайте комика, его выступление запланировано на 5 июля в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана. А в соцсетях часть пользователей выступила против приезда Сабурова в Армению. Они утверждают, что комик якобы поддерживал российскую армию, передавал технику, связанную с ЧВК «Вагнер». Да? Официального подтверждения этим заявлением в опубликованных постах не приводится, однако под ними появились сотни комментариев с поддержкой требований проверить эту ситуацию.
1: Ой, ну,
0: опять
1: честно,
0: же, New Times,
1: да, я...
0: New Times сообщает, да?
1: Да, да, понятно.
0: Вот. Да.
1: Я не знаю.
0: Стали его отменять. Ну, там, возможно, в Ереване отменят концерт Нурлана Сабурова. Потому что там появились люди, активисты, которые хотят как бы отменить его.
1: Вот
0: просто
1: помнишь,
0: отменить
1: мы говорили,
0: его?
1: Почему вот артиста нельзя просто оценивать за его какие-то артистические выступления, и все.
0: Но мы только что отменили Нилетто, то есть
1: да?
0: Из-за того, что он не хочет фотографироваться с поклонниками.
1: Нет, подожди, это другое.
0: Да?
1: Конечно, благодаря поклонникам. Он же, понимаешь, то есть поклонники это те, кто на него приходит. Нурлан, если бы сказали, что он не любит с поклонниками фотографироваться, я бы на него тоже обиделся.
0: Ну, как бы тебе сказать, Антон?
1: Значит, мне придется обидеться
0: на него. Тут такая ситуация.
1: Да.
0: С Нурланом Сабуровым. Довольно сложная.
1: Так.
0: И очень даже неоднозначная.
1: Столько слов. И она не идет.
0: Но она не идет ни в какое сравнение с Нилетто. Понимаешь? О чем я говорю?
1: Ну, нет.
0: Мы будем это обсуждать или закроем молча тему?
1: Как тему закроем? Я жду там 4 посылки.
0: Ну ты же понимаешь, из-за чего его... Ты же понимаешь, почему его хотят там отменить.
1: Я понял, ну...
0: Идем лучше дальше.
1: Что я могу сказать? Я же не пиарщик, я же не люди...
0: Тут уже дело не в пиаре.
1: А, да? Ну, я не знаю.
0: Так, идем дальше. Джарахова, Эльдар Джарахов.
1: Так.
0: И этого, как его, Артемия Лебедева отменяют за поддержку.
1: Да что ж такое-то? Смотри, одни отмены просто...
0: Главного редактора...
1: Редактора, это я же так разговариваю. Редактора,
0: да. Я после Нилетто отойти не могу.
1: Редактора.
0: Поддержку главреда российского медиа, оскорбившего женщин. Ранее мужчину уволили за скандальный пост с текстом. Вас тоже бесит, когда мясо для... начинает спрашивать, кто мы друг другу. То есть в трец парнишка задает вопрос следующий. Вас тоже бесит, когда мясо для... Ну, на «е» начинается слово, на «ли» заканчивается.
1: Ну, для жарки, да, например?
0: Начинает спрашивать, кто мы друг другу.
1: Это ужасно.
0: В контексте женщин.
1: Это вообще...
0: Вот,
1: это...
0: он так написал. И девушка взяла
1: так.
0: этот его пост, скриншот да. выслала, значит, его
1: маме,
0: его там знакомым, друзьям, так. всем выслала. И
1: правильно.
0: Выслала к нему на работу.
1: Так.
0: На работе его уволили.
1: Ну,
0: в тот же день. В тот же день.
1: Да.
0: И они сказали, что нам такой сотрудник
1: конечно.
0: Якобы не нужен и прочее, прочее. И эту новость начали обсуждать Джарахов и Лебедев на подкасте. Да? Обсуждая эту историю, Артемий Лебедев заявил, что работодатель редактора кретин, а зумеры не застали старый интернет, где можно было шутить как угодно. Эльдар его точку зрения поддержал. Теперь у них, возможно, будут проблемы.
1: Да.
0: А с ними сидел сын Децела.
1: Я вообще...
0: Он сказал, что он прекрасно понимает, почему уволили этого парня. И это действительно очень оскорбительная фраза в адрес женщин. Да? А теперь начали отменять Артемия Лебедева и Джарахова за такое вот...
1: Ты знаешь, я вообще...
0: За такое грязное оправдание...
1: Неуважительно к женщинам вообще относится, это вообще дичь.
0: Да.
1: Это
0: ну,
1: просто...
0: Пусть
1: это...
0: он своей маме так и передаст.
1: Конечно. Знаешь,
0: да?
1: вот просто...
0: Что Джарахов, что этот... Знаешь, это некрасиво.
1: Да,
0: когда мужчина, вот сразу мужчина red flag, где он видит, как жестко оскорбляют женский пол. И он поддерживает. Он, да нормально, да ничего ж такого не сказали там, да нормально. Да что такие обиженки стали? Что эти зумеры? Да там не зумеры обиделись.
1: Да тут все, по-моему...
0: Все обиделись, и все женщины начали отменять этого парня в трец. Понимаете, ребят?
1: Да.
0: Вот. Вот-вот, то получается, можно так как бы отзываться и о приближенных к ним женщин, да, там, их там, мам, сестер.
1: Бабушек, да, неважно,
0: да, вот
1: да какая
0: не
1: разница
0: важно.
1: Вообще, это просто, ты понимаешь, ну...
0: В общем, мы против такого,
1: да.
0: мы против того, чтобы оскорбляли женщин.
1: Однозначно.
0: Так, идем дальше, FIFA...
1: Так.
0: оставила блогера Арчибальта без Инстаграм. Популярный блогер Артур Аскарулы, известный как Арчибальт, сообщил о блокировке своего основного Инстаграм-аккаунта с аудиторией более чем 1,1 миллионов подписчиков во время поездки на чемпионат мира по футболу. По словам блогера, причиной стало опубликованное видео с голом сборной Узбекистана. После этого аккаунт оказался заблокирован, а доступ к многолетней аудитории был потерян. На этом проблемы могут не закончиться. Арчибальт заявил, что под угрозой оказался и его YouTube-канал. Из-за использования контента с матчей турнира автор может столкнуться со страйками за нарушение авторских прав. Ситуация вновь напоминает нам о строгих правилах FIFA в отношении распространения видеоматериалов с чемпионата мира. Даже популярные блогеры и крупные авторы контента не защищены от санкций за публикацию фрагментов матчей без соответствующих прав.
1: Вот это да! Ты представляешь, насколько...
0: То есть, получается, да, он да, прям да. в прямом эфире вел, да, и выложил это видео. Я не поняла, почему.
1: Ты знаешь, мне кажется...
0: Он же еще, помните, ругался за то, что там... Он говорит, неужели они не понимают, что там сидят братья-мусульмане, а там на нас, говорит, поливали этим пивом, брызгали. Там чью победу отмечали болельщики?
1: Они там
0: обливались, брызгались пивом, да? Ага. Ну, то есть, его за это уже там начали отменять, за то, что, ну, ты же знал, куда
1: да,
0: ты едешь,
1: конечно, да?
0: У них свои... своя культура, да. свои правила, да, свои какие-то
1: да,
0: традиции.
1: Ну да, болельщики.
0: Да,
1: болеют,
0: и ты должен
1: да.
0: понимать, что ты находишься там на футбольном матче, там преобладают эмоции, да.
1: Да, есть... плюс они же не специально его поливали, то есть это между ними между собой.
0: Да, да, и он попадает туда, и он начинает это как-то обсуждать.
1: Нет.
0: Все, заблокировали
1: ты
0: его.
1: Ты представляешь, нет, я просто сейчас вот понимаю, что FIFA настолько свои права, да, то есть защищает, то есть можно
0: да.
1: было на лицензионных каких-то каналах, да, по которые транслируют эти матчи смотреть. И если ты присутствуешь на этом матче и взял, то есть снял видео, может быть, или там в прямом эфире, тебя тут же блокнули, либо если ты выложил, да, какие-то фрагменты матча, да, которые то есть только у FIFA есть,
0: да.
1: тоже блокают. Вот это мощь!
0: Да, это
1: представляешь?
0: Мощь.
1: Представляешь? Я
0: кстати,
1: даже не представлял такого.
0: Кстати, вчера да. написал мне менеджер Люси Чеботиной. Зачем
1: Вау.
0: Мне солнце?
1: Так.
0: Монако!
1: Так. Что?
0: Значит, она говорит, что завтра у нас премьера песня «Зеленые глаза», кажется.
1: Так.
0: Сейчас, подожди, давай. Чтобы я не буду врать нашим слушателям,
1: это
0: а то они
1: круто.
0: Потом скажут, там вот сидит на радио врунья, я терпеть не могу, когда вот так про меня говорить. Mm-hmm. Так, значит, что сейчас я скажу, вот точно, подожди, я пролистаю. А, вот, у нас завтра премьера трека «Зеленые глаза», который уже вирусится в сети, вирусится, он не вирусится, во-первых,
1: так.
0: да, это просто неизвестный трек.
1: Mm-hmm.
0: Были бы рады, если вы снимете в вашей стилистике на него рилс. Мы хотели бы, чтобы ваши девочки сделали такой липсинг.
1: Uh-huh.
0: То есть у меня девочки популярны в ТикТоке, в Инстаграм, и, говорят, вы, если в привычной вам манере, там, они пусть с папой там возьмут и снимут рилс под Люси Чеботину. Вы не могли бы нам сказать, какие у вас условия? Мы поздоровались там, значит,
1: да,
0: и высылаем
1: так.
0: там наш прайс. Что они отвечают? Ну, мы вообще-то не совсем про коммерцию, мы хотели бы бесплатно. Вам интересно было бы сотрудничество? Мы хотим поделиться своей аудиторией.
1: Так.
0: У Люси Чеботиной очень небольшая аудитория, ведь у нее, в отличие от вас, 2,1 миллион подписчиков.
1: Так.
0: У вас 500 000. А я вот думаю, я захожу к Люсе Чеботиной, и у нее просмотров меньше, чем у нас. То есть, получается, 2 миллиона у тебя подписчиков, но у тебя просмотров меньше,
1: да.
0: чем у нас.
1: Ну да, я понял.
0: Потому что у нас 500 000 подписчиков настоящие,
1: ну,
0: без
1: да.
0: накрученных.
1: Да.
0: А у тебя, возможно, они накручены.
1: Так.
0: Поэтому вы же видите, да, смотришь, у блогера 1 000 000 подписчиков, заходишь, у него 15 тысяч просмотров, 60 тысяч просмотров.
1: Ну,
0: такого
1: да.
0: не бывает, ребята. Если у блогера 1 000 000 чистых, настоящих подписчиков...
1: Они все как минимум лайкнут.
0: Да, ну, они лайкнут. А если видео залетает в рекомендации, там будет минимум по 10, по 15-20 миллионов
1: да,
0: даже
1: да,
0: просмотров,
1: конечно.
0: Да? Потому что там репостят. И, значит, я вот думаю, да, вот ты и менеджер там
1: да.
0: Люси Чеботиной.
1: Так.
0: Люси Чеботиной нравятся там мои дети.
1: Так.
0: Да? Ты хочешь с нами сотрудничать.
1: Так.
0: И ты хочешь, чтобы мы твою неизвестную песню... Понимаешь?
1: Ну, да.
0: Снимали, старались там как-то. Вот она говорит, вот такие костюмы наденьте.
1: Ага.
0: Там, значит,
1: да, еще по вашим правилам.
0: Да, там станцуйте. Бесплатно?
1: Ну, хотя да, у тебя же столько денег.
0: Ну, ты же, ты же снимаешь клипы,
1: да.
0: видео, да, ты платишь своей команде, да. Почему мы должны... И она... Вот мы не ожидали от вас такого, мы вот больше все-таки за то, чтобы нам поделиться аудиторией. Я не знаю, но это очень странно для меня.
1: Ну, это, видимо, ее работа, знаешь.
0: Да, если бы она сказала, давайте обменяемся там аудиторией, вы снимите на популярную песню, она только одна у Люси Чеботиной, это «Монако».
1: «Зачем мне солнце, Монако».
0: Да, тогда окей, да. Но тут неизвестная песня,
1: ну, да.
0: абсолютно неизвестная
1: которая...
0: никому. Если мои девочки берут, они берут такие популярные треки. Не
1: ну,
0: то,
1: да,
0: что там мы так зазвездили. Нет, неправда, да. То есть вчера мы сняли там Бадиму
1: да.
0: Билана, да.
1: Ну,
0: получается, ты видел.
1: Те треки, которые на слуху у
0: да,
1: слушателей,
0: да,
1: конечно.
0: Да, да, чтобы подписчики
1: да.
0: смогли там погрузиться в ностальгию.
1: Да, узнать, да, увидеть,
0: да.
1: вспомнить, типа, то,
0: да,
1: во-первых.
0: А тут премьера песни, и вот меня
1: да.
0: вот это удивило. И она на нас обиделась. Она обиделась на нас.
1: Ой, да кто на тебя только не обижается, Эчка, что ты уж там.
0: Не, ну для меня это вообще странно.
1: Это вообще круто, показатель. Менеджер Люси Чеботиной обиделась на вас. Пум. Ты как знаешь, ты как, ну, в кавычках, гангстер такой инстаграмный.
0: Да?
1: Да, ты как крутая.
0: А неплохо, а мне нравится.
1: Я отказала ей. Либо гони кэш, либо не знаем мы тебя. Кто ты?
0: Круто.
1: Никто, а мы Sister Kitchen.
0: Фуф.
1: Вот так вот.
0: Круто. Так, тем временем Настя Ивлеева анонсировала собственное тревел-шоу. Первый выпуск будет посвящен Восточной Африке. Съемки проходили в Эфиопии несколько месяцев назад. Вот мне кажется, все равно вот круче Насти Ивлеевой.
1: Да, никто вот эти
0: в мире travel... Инстаграма все равно нет. Вот даже ее вот отменили, да, даже у нее были такие проблемы, несмотря ни на что, все равно мне кажется, вот Настя Ивлеева очень классный блогер.
1: Ты знаешь, она классный блогер. Просто в один момент, мне кажется, она перестаралась в плане понтов.
0: Перезвездилась.
1: Да, перезвездилась, да. Потому что она всем нравилась именно вот такой, знаешь, простой девчонкой. Даже среди вот этих звезд, как, что она такая простая, как вот как остальные люди.
0: Да.
1: И как только она начала стремиться, наоборот, вот быть такой же, как эти звезды, тогда вот, мне кажется, немножечко она потеряла не только аудиторию, ну и как бы какую-то даже любовь к ней. Вот я, например, да, когда я ее смотрел, вот она мне больше нравилась, когда вот она, орел и решка, такая девчонка, вот откровенно, искренне, они вот, знаешь, уже потом там, я купила себе Ламборгини. Там,
0: а, то есть она стала такая уже, да, там, ну, бренды, слишком, не бренды.
1: Ну, да, чересчур.
0: А почему
1: таких...
0: тебе это так
1: Нет,
0: раздражает?
1: Знаешь, это было видно по поведению, не просто, понимаешь, если бы я там... Понятно, знаешь, когда покупает простой человек, ребят, прикиньте, я купил ламбу, я никогда не думал, что... То есть вот такие какие, да, какие-то должны быть эмоции. А она, знаешь, ламборгини. То есть уже не было от этой простой девчонки, ты простому любому человеку подарил ламборгини или купил ламборгини, ты увидишь настоящие эмоции.
0: Да.
1: Он тут же ее продаст, купит себе две камрюхи.
0: А еще знаешь, вот в Трец очень активно ведут себя, в Трец, Николай Басков и Дима Билан. Они там под каждым постом, они под каждым постом все комментируют, под каждым постом что-то пишут. И что происходит? Мои девочки сняли там, они снимают вот эти музыкальные номера, да? Они снимали для певицы Алсу, Алсу отреагировала, она оставила комментарий, она лайкнула, да? Они там, а певица Слава там на них подписалась. Потом Мия Бойко, они ее показывали. Она, значит, тоже прокомментировала. И еще
1: молодцы
0: другие,
1: такие девчонки.
0: Да, другие артисты, да, все комментировали.
1: Без
0: все
1: внимания не оставили.
0: Да, потом певица Лоя, помните, Fiesta Family? Fiesta Family, да? Вот, она Fiesta тоже отреагировала. Все.
1: А Басков?
0: И я заметила, смотрите, что происходит в Трец. Басков под каждым постом.
1: Но как только...
0: Когда мы выложили музыкальную там композицию... Там
1: натурально.
0: Что-то... Да. Мы выложили, я все, лайкал. Он это проигнорировал. Мы его отметили, а у нас профессиональный аккаунт, он сразу же видит.
1: Увидел, да.
0: Сразу же видит, да.
1: Даже если бы менеджеры увидели, передали.
0: Да, все
1: ему,
0: видели,
1: да
0: нет там никаких менеджеров. Потом берем Диму Билана. Вчера мы выложили видео, пародию на его клип.
1: Шикарно,
0: это было,
1: я видел,
0: это была любовь.
1: Здорово, я так нажрался,
0: да, и почти
1: ребята.
0: за ночь почти миллион просмотров.
1: Так.
0: Дима Билана, все отмечают Диму Билана,
1: а
0: мы отметили,
1: нет.
0: Мы пригласили там его, как там, принять меточку, все. Да, это специально, он не примет соавторство, я понимаю, но ты так делаешь, чтобы он тебя увидел.
1: Да, я понял.
0: И он вообще никаких комментариев, ничего, полный игнор. Хотя мы заходим, смотри, на страничку Димы Билана, смотри, 3,8 миллионов подписчиков у него, просмотров меньше, чем у нас.
1: Ну да, чем меньше.
0: Смотри,
1: вот
0: просмотров,
1: очень,
0: да, гораздо меньше. И вот я заметила, так в основном делают мужчины.
1: Да. Да, почему-то.
0: Мужчины игнорируют, они очень сильно ревнуют, им кажется, что за их счет мы набираем просмотры, хотя это он.
1: Да.
0: Он
1: ты знаешь, мне
0: набрал
1: кажется,
0: еще
1: мне
0: больше
1: кажется,
0: просмотров.
1: Знаешь, у них-то настолько раздуто эго, что они такие,
0: да,
1: на меня
0: потом,
1: пародию,
0: мы,
1: разве
0: потом,
1: я так
0: смотрите,
1: выгляжу?
0: Да, потом,
1: я не буду
0: этого. Подожди, точечка. Мы используем его трек. Как в YouTube Shorts, так и в TikTok, так и в Instagram. За это он получает деньги.
1: Money.
0: И чем больше его трек репостят, чем больше его трек прослушивается, тем больше у него денег. Я повторюсь. Сутки не прошли, почти миллион просмотров. В ТикТок то же самое, почти там около, там сколько там, 700 тысяч просмотров. В Инстаграм там 800 тысяч просмотров. В Ютуб гораздо меньше, да? Да, меньше. И вот смотри, его трек так вот слушают, там репостят.
1: Это же все,
0: он
1: конечно.
0: Просто это игнорирует. То же самое делал Басков, хотя у них просмотров гораздо меньше.
1: Ну да.
0: Почему они ревнуют, я не
1: я
0: понимаю.
1: Я тебе говорю, потому что... Настолько...
0: Это очень странно.
1: Нет, понимаешь, это знаешь, нету здесь самоиронии, а такие люди, ну я не такие, как, например, вот Басков, Дима Билан, да, то есть звезды, да,
0: да,
1: некоторые, они очень ревностно к этому относятся, типа, на меня пародию, разве я так выгляжу, типа того, да, то есть
0: да,
1: могли еще и обидеться, нет, чтобы
0: а знаешь, кто
1: самоиронии,
0: а знаешь,
1: да,
0: кто обиделся?
1: По...
0: Кармен, только ветер
1: да
0: буйный.
1: Ладно.
0: Да, он запретил использовать его трек, потому что у нас, как бы, с этой галочкой...
1: Да.
0: ТикТок и Инстаграм, что мы на этом зарабатываем деньги. Хотя мы, у нас нет монетизации.
1: Да, да, да, да, да.
0: Мы не зарабатываем. Вот даже вот видео набирает 2 миллиона. Ноль.
1: А
0: заработок.
1: Тимати, вот вы на Тимати снимали.
0: Тимати тоже проигнорировал полностью. Его там отмечало, там более 100 человек отмечает Тимати. Но как только его отметил какой-то блогер, где он сказал, что у него невкусные бургеры,
1: да, да, да,
0: тут же он отвечает.
1: Завязалась байга.
0: Вот, понимаете, дело не в том, что я так ущемляю, что они не заметили, нет. Угу. Дело в том, что они видят,
1: да,
0: это
1: я
0: все.
1: Понимаю.
0: Видят, что просмотров гораздо больше у моих девочек, чем у них. И они все равно, знаешь, так, как бы такое пренебрежительное такое отношение.
1: Элечка,
0: да? Да.
1: Если я начну петь, они на меня сделают.
0: Нет. Я про девчонок говорю. А девчонки, да, вот девчонки, артистки,
1: да.
0: Ну,
1: они
0: совсем
1: все
0: другое, да, всегда поддерживают.
1: Потому что...
0: А вот именно мужчины, они как-то вот ревностно относятся,
1: да,
0: ревностно. Им кажется, что вот как-то за их счет мы можем там заработать
1: выехать
0: денег.
1: Да.
0: А на самом деле они сами зарабатывают на том, что блогеры там с огромными просмотрами, они их песню без конца на репите слушают.
1: Да. Я
0: вот,
1: знаешь, тоже вот этих отметил, Джипул и Джим Бисквит.
0: Ой, это кто такие?
1: Это, которые... Хочу быть как Гуф, не Хао. Там, у
0: это
1: нас
0: кто
1: есть
0: такие?
1: Все. Так, еще как... Майорка. Майорка, это где? Это далеко от Нью-Йорка. Ну, я не знаю, мне нравятся ребята, но просто могли бы подтвердить, что я на них там пародию.
0: А еще есть такие блогеры-миллионники,
1: да,
0: они пишут, но я заметила, они не оставляют комментарии под постами, они пишут в личку.
1: А.
0: Ой, вы нам так нравитесь. Вау, какие
1: чтобы
0: вы крутые.
1: Чтобы не подумали, что...
0: Чтобы не подумали. Вот эти вот, кто там, Мейержан, потом вот эта Дана, потом кто еще? Ну, вот эти вот блогеры.
1: Да-да-да, да, я понимаю.
0: Вот, они пишут нам в личку, но они никогда не комментируют, чтобы не скомпрометировать себя, чтобы вот
1: что
0: другие не
1: они,
0: увидели,
1: да, что
0: они...
1: Что и вы им нравитесь.
0: Да. Вот, все. Все, ребят, я вам пожаловала, все как
1: душа
0: обычно.
1: Душа излита.
0: Все, я вам излила душу, мне теперь легче, ребят.
1: Да.
0: Ой, подожди, мы ни одного сообщения не озвучили до 50-й практически минуты, да?
1: Ну да.
0: Ребята, пишите нам по теме, давайте через 3 минуты я перейду к вашим сообщениям. Тема такая, что считается нормой для других, но вас это дико раздражает.
1: 8-700-107-10-22.
0: Мы что, 50 минут общались?
4: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
5: Energy FM Дежарнама.
4: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Итак, ребят, пока мы не перешли к вашим сообщениям, мы хотели бы озвучить поздравление.
2: Давай.
1: Следующее. Тут нам пишут: да, уважаемый Дамир Максутович, от имени всего коллектива департамента по ЧС города Алматы сердечно поздравляем вас с днем рождения. Ваш жизненный путь – это пример преданности выбранному делу, ответственности и служения людям. Под вашим руководством коллектив уверенно выполняет самые сложные задачи, а каждый сотрудник чувствует справедливое и надежное плечо руководителя. Надо же так руководителя поздравляют.
2: Мы вот, тоже поздравляем.
1: Вот, значит, он стоит того.
2: Конечно.
1: Так, продолжаю. Давай. Благодарим вас за мудрость, человечность, требовательность к себе и уважительное отношение к людям. Пусть накопленный опыт и дальше помогает достигать новых высот. А рядом всегда будут верные друзья, надежные коллеги и любящая семья. С днем рождения! Мы вас тоже поздравляем.
2: Ура, ура, ура!
1: Ура, ура, ура, ура! И ты знаешь, Тосечка, да. учитывая, что так. Дамир Максутович...
2: Так.
1: Родился сегодня.
2: Так.
1: Он, как и я, рак по гороскопу. А значит, он ответственный.
2: Так еще, смотри, какая дата. 26.06.2026 у него
1: сегодня. Он настоящий хозяин, как я твоя. Вот видишь, я ж твоя хозяйка.
2: А он...
1: А, красивая дата сегодня. 26.06.26. Сколько ему? 48, да?
2: Да.
1: Представляешь, Тосечка?
2: 48, вот. Половинку просим.
1: К чему это?
2: Не знаю, просто в детстве так говорили. А ты потом такой говорил,
1: вот,
2: 41 ем один.
1: Так, перехожу к вашим сообщениям. Давай. Ребята, что для других людей дикость?
2: Для вас
1: ой,
2: это...
1: Нет, что для вас...
2: Норм... Нет. Что, для всех... что для всех норма, а для вас это дичь.
1: Во, спасибо, вот для этого я тебя здесь и держу.
2: Вов.
1: Что для других норма, а для вас дикость? Пишите 8-700-107-10-22. Так, меня бесит, когда приходят гости и начинают говорить про ремонт в доме. Ой, тебе нужно было сделать тут, это сделать. Так, а почему у тебя дом не обставлен? Я люблю минимализм. Бесит еще, когда перебивают. Да, есть такие родственники. Или ты покупаешь автомобиль, ты покупил, ориентируясь на свой доход, да? Конечно, все бы мы хотели разъезжать на всяких там майбахах, понятное дело, да? Но у тебя нет такой возможности. О, а что у тебя такая тачка? Ну, а что ты? Ну, слушай, я слышал, что они вот прям едет-едет и резко загорается, вот возгорается. Ой, ну что ты вот купил китайский автомобиль? А вот еще же рынок их еще до конца не испробовал.
2: Не изучил,
1: зачем?
2: Да.
1: Не изученный, да, так зачем?
2: Сейчас, подожди, 2-3 года и все.
1: Да, сейчас подожди, это будет металлолом, да ты не продашь ее, она вообще теряет в цене. Слушай, закрой рот.
2: Я вообще тоже...
1: Если человек купил такой автомобиль, и он ему радуется,
2: значит,
1: просто
2: ему, да,
1: поздравьте.
2: Порадуйся, да, за него.
1: Просто поздравьте,
2: конечно.
1: Все. Он прекрасно уже все посмотрел. И если его выбор пал именно на этот автомобиль,
2: значит,
1: кто
2: цена
1: ты такой? И
2: качество совпало,
1: да,
2: поэтому
1: не делайте так,
2: его.
1: Ребята, да? Или ты купил квартиру в каком-то районе, не самом благополучном, но там район такой опасный, ага. Там кругом вот карта показывает, там одни педофилы. Но если человек купил эту квартиру, он ничего же сделать сейчас не
2: значит,
1: может.
2: Да, это по его бюджету.
1: Да. Так, здравствуйте, меня раздражает, когда работаешь на компьютере, и кто-то сзади стоит и наблюдает за твоей работой.
2: О, да, вообще, когда кто-то, знаешь, подкрадывается и стоит из-за твоего плеча, и тебе в девайс какой-то наблюдает. Знаешь, такое ощущение, как будто подселенец такой.
1: Так, привет, хозяйка, и самый лучший из Антонов. Самый лучший из Антонов. Раздражают курильщики кальяна на летниках, ковыряющиеся в зубах после приема пищи, прижимающиеся люди в очереди, тарапыги на дорогах, хозяева собак, не убирающие за своими питомцами, которые говорят, что люди тоже там умеют гадить, царить, да? И я ж мамы с колясками на велосипедных дорожках. Вы что, я ж мам не трогать!
2: Да.
1: А еще знаете, какие меня раздражают? Вот заходишь в лифт с какой-нибудь мамочкой или бабушкой, и она вот именно в лифте, вот ее там чувство переполняет, она: какой же ты у меня сладенький, какой же ты у меня ладненький. Вот зачем ты это делаешь? Вот? Я не знаю почему, но это мой личный бзик, но мне не нравится. Так, доброе утро, меня дико раздражают люди, которые громко жуют жвачку. И еще когда водители поворотников поворачивают налево или лезет перед тобой, когда я соблюдаю дистанцию. Да. Так, доброе утро, Эльвира, с выходом. Стояла в очереди, работала одна касса. Тут открылась плюс одна касса. Я была ближе к ней, соответственно, я пошла к ней. И вот меня уже обслуживает кассир, тут Аташка. Начал возмущаться из той первой очереди, так как он не успел занять очередь в новой. И стыдить меня, мол, он взрослый. Ну, а да. Я должна была его пропустить.
2: Вот, вот с чего вдруг? Вот тоже это,
1: тоже,
2: знаешь,
1: да, вот, конечно, странно.
2: Конечно.
1: Так, семей, я читаю ваше сообщение. Мы уже передали нашим техникам, они будут разбираться.
2: Да.
1: Вот семей говорят.
2: Но
1: о,
2: если
1: о
2: что,
1: помехе.
2: Вы с помощью сайта нас слушаете energyfm.kz.
1: Ненавижу, когда люди делают отрыжку. Чаще всего это делает старшее поколение, несмотря на то, что находится в общественном месте.
2: О, да. Это да.
1: Придут в гости.
2: Да. Да, да. И ты вообще потом сам есть не можешь вообще.
1: Да. Доброе утро. Раздражают, когда для других норма возразить или спорить со мной.
2: О, его величество проснулось, да? Доброе утро, монсеньор.
1: Ой, так, Забакадыш пишет, к сожалению, в современное время многие люди не знают этических норм, многие думают только о себе, не понимая, что живут в социуме. Меня дико бесит, когда люди и дети бросают свои велосипеды в подъезде в месте общего пользования, якобы им тяжело поднимать и некуда ставить в квартире.
2: А, это да.
1: В подъезде только трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, в каждой квартире по два балкона. Что, некуда велосипед поставить? Почему я в своем детстве всегда заносил тяжелый велосипед? Тяжелый велосипед «Урал» на пятый этаж.
2: Это да, я его понимаю.
1: А еще, знаешь, вот здесь есть такое, вот меня еще бесят люди, которым больше всех надо.
2: А.
1: Ну вот кто-то поставил, да, вот... вот
2: и он на него жалуется.
1: Поставил велосипед там, допустим, да, да. В подъезде,
2: да.
1: Ну, на лестничной площадке. Да. И вот обязательно найдет сосед, который это будет фотографировать, скидывать в чат,
2: а,
1: делать замечания.
2: А, ну это чересчур, да, конечно.
1: И я вот стараюсь такие вещи вообще стараюсь как-то игнорировать.
2: Нет, ты знаешь, иногда...
1: Но это опять, это я.
2: Нет,
1: но...
2: я, ты знаешь, например, просто, например, я вот на 9-м этаже, да, вот живу, и у меня соседи, когда припарковали, можно так сказать, свой велосипед на лестничной площадке,
1: угу.
2: Я к ним подошел просто и сказал, потому что, ну, нет, я понимаю, что его, чтобы не угнали, там еще что-то. И он его передвинул в то место, где никому не мешало просто.
1: Да.
2: Все.
1: Да.
2: В принципе,
1: еще, например, да. Если взять там какие-то пляжи наши, да, ну возьмем, опять же, Копчегай. Мне не нравится, когда вот, например, мамочка приезжает там с 5 детьми, да, и там кто-то там покакал в горшок, окей, спасибо за горшок. Да, она берет, вот, значит, попку ему вытерла, идет и подмывает его при всех вот там вот в воде, она подмывает.
2: А,
1: ну
2: да.
1: Это же ребенок!
2: Да,
1: что
2: да,
1: такого?
2: Да.
1: Это же ребенок! Ну это некрасиво.
2: Это да,
1: да.
2: Согласен.
1: Понятное дело, что мы все, заходя в воду, как бы, ну,
2: но,
1: по
2: да.
1: сути, моемся там, да? Это понятное дело, но когда ты этого не видишь, вот как-то да.
2: Мы еще и рыб моем.
1: Да. Доброе утро. Раздражает, когда впереди идущая машина забрызгивает своей омывайкой мою чистую машину. Ну, вот это я не понимаю. Он же не будет, значит.
2: Ну да, не специально.
1: Да. Так, здравствуйте, помехи в семей, мы вас
2: семей.
1: Слышим. Так,
2: включите.
1: Меня больше всего... Замолчи.
2: Ладно.
1: Меня больше всего бесят на дорогах умники, которые лезут без очереди со строгой линией, пишут. Почему вы считаете, что вам нужно быстрее, а другие должны ждать? А еще, когда ты выезжаешь с узкой улочки на центральную дорогу, и несмотря на пробку, тебя никто не пропускает. Вы же все равно стоите. Зачем забивать мелкую улицу, когда можно пропускать каждый по одной машине?
2: Мы перешли во второй час, хозяюшка.
1: А, да, ну ставим, давайте, во второй час переходим.
2: Да.
1: Да, давайте.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Подозарова и Павлова.
1: Гидроскутер.
2: Да, переходим к гороскопу.
1: Ну, просто похоже
2: стало. Ой, как он мне надоел. Давай ты озвучь. Не хочу я. Все, надоело мне. Каждое утро одно и то же, одно и то же. А я не хочу работать.
1: Ладно.
2: Для чего нужны подчиненные? Чтобы они работали
1: тогда,
2: когда шеф не хочет. Давай, вот шеф не хочет.
1: Вот ты сейчас не хочешь читать книгу. Раз позвала, я тебе читаю книгу.
2: А давай меня заменит Муратик, звукорежиссер.
1: Вообще огонь.
2: Мурочка, давай я тебе сейчас гороскоп скину.
1: Мурочка, курочка.
2: Так, давай.
3: Для начала можно я поприветствую всех?
2: Да, давай, конечно.
1: Давай, мой теперь довесок. Нет, почему, нормально?
2: Не перебивай.
1: Я не перебиваю. Ты меня вообще не учи меня с моим довеском общаться.
3: Так, ну,
2: ты вообще кто здесь,
1: Антон? Я твой довесок.
2: А ты вообще нас не затыкай.
1: Понял?
2: Так, молча, оба выполняйте.
1: Я так не разговаривал, да, все, я
2: так,
1: понял.
2: Антон.
1: Да, Ильичка. Так, Мурат.
2: Молча. Выполняете,
1: да,
2: мои требования.
3: Все, начинай.
2: Так,
1: давай.
2: Смотри.
1: Ты
2: нет,
1: вообще
2: почему?
1: Не командуй, алло.
2: А, Мурочка, ты начинаешь, ты же сейчас
1: Эльвира...
2: вместо меня.
1: А, ты да. Сейчас Мурат Овны. Азаров.
3: Овны, да?
2: Да, ты начинаешь, Антон продолжает.
1: Вообще
3: хорошо, начинаю.
1: Вообще, подожди, то я главный сейчас,
2: не спорь,
1: получается.
2: Ты всего лишь мой довесок,
1: так,
2: ты делаешь
1: значит,
2: то, что я
1: говорю. Так, я за тебя.
2: Прекращай!
1: Ладно.
2: Быстро
3: хорошо,
2: перешли
3: овны.
2: К гороскопу.
3: Овны. День принесет заряд энергии и желание действовать. Не исключено, что поступит интересное предложение, от которого не захочется отказываться. А дальше, тельцы.
1: Тельцы.
2: Так, стоп. Мурочка, ну что ты так читаешь? Надо вот читать более на расслабоне.
1: Расслабулки.
2: Надо читать нормально. Давай заново, овны. Давай, тихо, Антон,
1: давай,
2: замолчи.
1: Давай.
3: Так, хорошо.
2: Почему я тебе сказала
1: Relax.
2: Не читать вместо
1: да,
2: меня?
1: Да,
2: потому
1: понял.
2: Что ты привык
1: все,
2: к своей
1: все,
2: партии.
1: Все. Давай, давай, партия.
3: Овны. День принесет заряд энергии.
2: Нет, чуть-чуть томно.
3: И желание действовать.
2: Нет, подожди, чуть томнее давай. Вот ниже голос так.
3: Не исключено, что поступит
2: да!
3: интересное предложение, от которого не захочется отказываться.
2: Вот так лучше, вот так читай.
3: Только продолжай.
1: Да, мне так не надо обращаться.
2: Не надо говорить продолжай.
1: Да. Тельцы. В центре внимания будут рабочие дела и финансовые вопросы. Ваши усилия могут дать результат быстрее, чем вы ожидали.
3: Близ...
1: Я так, на позитивчике.
2: Да, ты, да. ты в свое, на
1: да?
2: своем
1: да, да,
2: вайбе.
1: Да, да.
2: Мурочка, томно.
3: Близнецы.
2: Вот-вот.
3: Вас ждет активный день, наполненный общением и новыми новостями. Случайно разговор может... подтолкнуть к хорошей идее.
2: Ну, какая-то томность у тебя вот
1: такая
2: не совсем.
1: Такая стрёмная, да? Вот смотри,
2: такая.
1: Вот так. Раки. Благоприятное
2: время. Как будто
1: время
2: какой-то скуфик подвыпил.
1: Для знакомства.
2: Антон.
1: Переговоров и новых начинаний.
3: Кто его знает?
2: И этот одеяльчик и... лезет, начинает дразниться.
1: Ладно, ладно, нет.
2: Антон, успокойся.
1: Хорошо, раки. Благоприятное время для знакомства, переговоров и новых начинаний. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Я сейчас просто уйду. Антон, не, я нет. тебе четвертый раз прошу.
1: Что?
2: Я тебя серьезно прошу,
3: а
2: хватит.
3: Что не так?
1: Я
3: хорошо
1: не знаю,
3: прочитал.
1: Что, да.
2: Нет, зачем ты сидишь, дразнишься и бесишься,
1: нет,
2: ревнуешь?
1: Нет, я вставляю тоже немножко.
2: Не надо
3: нет,
2: ничего
3: нет,
2: вставлять.
3: Все нормально, Эля, все хорошо.
2: Так, давай, Муратик, теперь
3: Ливы,
2: ты.
3: Да?
2: Томно. Вот пятый раз, смотри.
1: Это так, я тебя все. Уже. Все, я молчу.
3: Тихо. Львы. День может преподнести приятный сюрприз. Ай! Или новость, которая заметно поднимет настроение. Стоит доверять своей интуиции. Все.
1: Девы.
2: Так. Ой, лучше бы сама прочитала.
1: Девы. Дела, которые долго стояли на месте, начнут продвигаться вперед. Главное не терять уверенности в собственных силах.
3: Весы, впереди удачный день для личных решений и планирования будущего.
2: Угу.
3: Появится шанс расставить все точки над «и».
2: Не надо «и». Над «и».
3: Надо «и».
2: Мурочка, надо... Замолчи пока. Муратик, надо более томно читать. Ну что ты такой неуверенный?
3: Я просто...
2: Должен уверенно. Вот посмотри.
1: Я понял, что это «и».
3: Мы просто очень растянули.
2: Знаешь, почему Антона все любят? Потому что он даже если тупит, он уверенный.
3: Да.
1: Уверенно тупит.
2: Он уверенно тупит, понимаешь?
1: Ну а как тупить неуверенно? Ты же тупишь.
2: Антон,
1: же...
2: я тебе ладно. Сделала 5 замечаний.
1: Все,
2: ты прикинь, вот насколько ты вообще...
1: Тупой, да?
2: Ну это ты уже сказал. Прекращайте.

0: самостоятельно для обучения поездок.
1: Ты сама его дразнишь сейчас.
0: Я могу, я имею право дразнить как тебя, так и... Вот зачем, Мурат? Ты должен так вот... Стрельцы, день будет благоприятен. Вот что-то такое страстное, давай.
1: Погнали.
0: Стрельцы, давай, Муратик.
2: День будет благоприятен.
0: Все, я умерла.
2: Сама дочитаю, да.
3: Я должна тебя захотеть.
1: Давай, делай, да, чтобы она хотела. Можешь, можешь. Ты зашугала его, понимаешь,
2: да,
1: что он даже...
2: меня зашугал.
0: Давай, Мурат,
1: читай,
0: давай,
1: как
0: давай,
1: можешь,
0: все,
1: ладно.
0: Давай.
1: Давай,
0: вот
1: день будет. Давай, нормально.
0: Давай,
2: стрельцы.
0: Давай.
2: День
1: Бамблби. День Бамблби.
2: Видишь, у меня уже губы дрожат.
0: Губы дрожат.
1: Не в то время, Мура, не в то время.
0: У меня тоже.
1: Читай. Уже
0: стрельцы, Муратик, ну
1: а
0: пожалуйста.
1: А то и у меня
0: давай
1: сейчас дрожать начнут.
0: Смотри, сказала,
2: день
0: пожалуйста.
2: Будет благоприятен для обучения, поездок и новых впечатлений. Не отказывайтесь от возможности попробовать что-то необычное.
1: Во! Вот так вот!
0: Ты не кричи, пожалуйста,
1: ладно,
0: ты успокойся.
1: Я просто немножечко переволновался. Козероги, придется уделить внимание вопросам, которые вы откладывали на потом. Результат может приятненько удивить.
2: Водолей, возможно, интересные знакомства и неожиданные предложения. Некоторые события этого дня могут иметь продолжение в ближайшее время.
0: Ты как будто вот такой неуверенный.
1: А, да хватит уже, я уже не могу.
0: И этот.
1: Да.
0: Сейчас будет лыбы.
1: Лыбы. Лыбы. Стоит больше довелять топтанным отрусением. День подходит для спокойных весенней и давно навеки годоводов.
0: Вот, отлично.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо за гороскоп.
4: Васаби в ритме лета.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
3: Опачки, опапулечки.
4: Все?
3: Летний вариант. Лайт-шоу. Эльвира Азарова, Антон
4: Павлов. Все получили
3: Павлов,
4: от меня. Продолжаем работать?
3: Продолжаем.
4: Ребята,
3: работать.
4: Напишите нам обязательно по теме. Что для других норма,
3: а для вас
4: это неприемлемо.
3: Дикость.
4: Да, дикость и вас это раздражает. Так, пишет нам Анюта, так и подписалась. Меня зовут Анюта, меня бесит, когда приходишь в гости, приносишь какие-то вкусняшки, они их прячут и ставят свои. Я пришла для того, чтобы поесть в конце вечера свой торт. Так, еще.
3: Так.
4: Вот сообщение без подписи. Здравствуйте, Васаби Шоу. Меня дико раздражают мужчины, которые ходят, харкаются, плюются, матюкаются, чешут себе энное место, прилюдно и считают, что это нормально. То есть для них бескультурщина – это нормально. Ну, мы же мужики, нам же можно. Ребят, знаете, что еще меня бесит? Вот когда мужчинам выгодно, они женщин отупляют. Каким образом? Смотри, что происходит.
3: Давай.
4: Когда мужчина, вот мы видим, он алкаш, и от него уходит жена, или он изменщик, лудоман и так далее, от него уходит жена, и общество ей говорит, вот там знакомый кто-то там, да, из ее...
3: Родственники там, еще да. Кто-нибудь, да?
4: Нет, ну, ты попереписывайся.
3: Нет, я не переписываюсь.
4: Убери телефон! Сидит в телефоне. Я ненавижу, когда... Вот, кстати, я тоже не люблю, когда вот разговариваешь с человеком, а он в телефоне. Что я говорила? Быстро
3: напомни мне.
4: Мы чего, оба забыли?
3: Нет, я помню.
4: А, вот, когда мужчины отупляют женщин, или когда они делают так, что вообще общество, что она должна быть там умнее, мудрее, например, да?
3: Понятно,
4: когда
3: да.
4: у тебя муж там какой-то изменник, там, изменил, там, и прочее,
3: ой,
4: прочее.
3: Ну ладно, ты, что уж там, да,
4: да
3: типа?
4: Ладно, и говорят женщине следующее, женщине да. только говорят, да будь ты мудрее.
3: Терпится, слюбится.
4: Будь выше этого. Не обращай внимания. Прости своего изменщика. Ну, было один раз, ну ничего ж ты. Ну, не сотрется. Слышали такие фразы?
3: Я слышал.
4: В основном их говорят женщинам, да?
3: Да.
4: То есть в этот момент тебя, вот женщину, говорят, ну ты же умнее.
3: Если женщина так поступит, так же не говорят почему-то.
4: Да, не говорят. И вот смотри, Тосечка, вот так настроено вообще все общество. Да. То есть женщина говорит, ну ты же умнее, да ладно, ты же мудрее. Ну ты же умнее, ну что ты вот, не связывайся с этим дураком, да? Ну не обращай ты на него внимания, ты же умнее. И все общество говорит, ну ты же умнее, ты же мудрее, прости его. Но...
3: Как только
4: женщина заявляет о своих правах или садится за руль, мужское общество говорит, она ж тупая. Она обезьяна. Да эта женщина дура, они тупые, они вообще недалеко. Она вообще, у нее мозг, это топографический кретинизм топографический,
3: да, я понял,
4: и прочее. Да, она же адрес даже нормально найти не может. Да, она не знает вообще, как машину починить. Слышь, ты вообще дуреха. Кто тебе там этот автомобиль-то купил?
3: Это типа, понимаешь, женщина умнее и мудрее в бытовых делах.
4: Нет,
3: типа,
4: только когда надо.
3: Я говорю, да, когда
4: как-то
3: надо,
4: снисходительно относиться к мужчине. Общество наделяет женщину какой-то мудростью. Ну ты ж мудрее, ну ты ж умнее, ну ты уступи, ну ты же мать. Например, да?
3: Ну, да.
4: Но когда женщина чего-то достигает, добивается, да ладно, да, ей все равно помогли, да, наверное, батя ей подарил этот мерс там, да, там.
3: Да,
4: это ее папик, да, конечно же, там она, возможно, она в эскорте вообще работает. Работать, да, вообще.
3: Сразу,
4: понимаешь,
3: да.
4: Мужчина
3: конечно.
4: Сразу обесценивает. Если женщина там какой-то научный прорыв, да, там случился, это
3: ой,
4: женщина
3: это значит,
4: защитила
3: ну, да,
4: какую-то диссертацию.
3: Кто-то помог,
4: да, это просто это там повезло,
3: помог,
4: может быть,
3: фартануло,
4: слабовато
3: да.
4: оказались там соперники. Что...
3: Нет,
4: и вот опять же,
3: подтянул,
4: просто самое бытовое, да,
3: да,
4: самое бытовое. Это
3: да.
4: просто вот женщина за рулем. Да, вы же знаете, да, обгоняет там. А, это ж баб за рулем. Конечно, они же не пропускают. А я-то думаю, что это она подрезает? Да это ж баб за рулем, баб за рулем. Все, сразу отупляют. Вот, то есть, когда обществу выгодно, женщину отупляют. Когда обществу выгодно, чтобы она была умной, ее наделяют какой-то мудростью.
3: Да.
4: Ну, ты же мудрее, ты же... В смысле? Понимаешь, да, о чем я говорю?
3: Конечно.
4: Я думаю, слушатели поняли, да. О чем я говорю. Вот ни одному мужчине, например, не говорят, ну ты же мудрее. Ну один раз, ну сходила
3: да, ну, ладно,
4: она.
3: Ну что уж там.
4: Ну, что
3: сохрани
4: там?
3: Семью.
4: Да.
3: Да.
4: Ну сходила она, ну что ты там, да не парься.
3: Все,
4: ну подумаешь,
3: да.
4: ну сходи.
3: Будь мудрее,
4: ну,
3: да.
4: Вообще хороший левак укрепляет брак. Ну что ты, ну, нормально. Ну сходила.
3: Есть такие, некоторым вообще нравятся.
4: Да. Ну что ты, она такая очаровашка, ну поделись с женщиной своей. Тебе в 100 раз еще вернет.
3: Ты да? крошка енот?
4: Да.
3: Улыбнись.
4: Бисквитная крошка. Вот. И просто я о том, что вот...
3: Конечно, я понял.
4: Раз, и все это подстраивается. Да, удобненько.
3: Да.
4: Так, привет, ребята.
3: Ну, я же ни разу не слышал, чтобы, например, говорили там, когда мужчина за рулем, типа... Макак с гранатой, ну типа того,
4: не,
3: такого
4: нет
3: уже.
4: Потому что общество у нас патриархальное, да.
3: Да.
4: И вот тут же никогда же мужчине говорят, да ладно, дети, она тебе 5 детей родила. Ну сходила она разок налево, но она ж тебя любит, она ж твоих детей
3: да.
4: родила. Да ладно, не парься, да чё ты, братан?
3: Конечно.
4: Да будь ты же умнее.
3: Она ж тебе наследника родила,
4: нет,
3: кто тебе
4: еще?
3: Нет, ты
4: же да? мудрее.
3: Конечно.
4: Мужчины управляют этим миром, мужчины
3: да.
4: умнее. Если ты умнее, будь выше этого.
3: Да. Попроси, пусть измену. Тебе машину купит.
4: Попроси, да. Прости ее, пожалуйста, все нормально. Будь выше, ну что она, это же обезьяна с гранатой. Что там,
3: ну,
4: ну что там интеллект у обезьяны? Ну пошла она там, не сдержалась она. Инстинкты.
3: Кстати, классная эта отмазка.
4: Да, инстинкты над ней там как-то там.
3: Превозобладали.
4: Да, и она пошла и
3: видимо,
4: отдалась первому встречному. Но
3: ты,
4: живет там
3: подожди,
4: с тобой.
3: Видимо, ты себя запустил.
4: Да, да. Это
3: видимо,
4: уж другая тема,
3: ну,
4: да.
3: Там а тоже
4: тут, да? Но фамилию-то твою носит. Ну да. ладно, ну не пьет же, ну не курит.
3: Не
4: ну,
3: бьет
4: ты
3: же.
4: Начинаешь. Ну что ты начинаешь? Ну прости ты. Все.
3: Все, хорош.
4: Подумаешь.
3: Что там дальше?
4: Так, привет, ребята. В наше время уже, когда все на китайском автопроме ездят, и для всех это нормально. Вот я не могу представить у себя такую машину. Извините, за рулем туплю. Это твое право, Александр. Это твой выбор, конечно же.
3: Да.
4: Но если ты приезжаешь в гости к своему другу, который купил китайский автомобиль...
3: Да, они все там... Они же не говорят, о, что ты до сих пор ездишь на это?
4: Не-не-не. А, никогда, пожалуйста, не говори ему, что, о, ну что ты купил а. Это, знаешь, Китай есть Китай. Вот не надо говорить, значит, у него нет возможности на другой автомобиль, да? Возможно, ему нравится именно этот автомобиль. То есть не надо чьи-то вкусы обесценивать,
3: да.
4: И говорить ему об этом. Вот я про это говорила. А так, конечно,
3: да.
4: не хочешь ездить на китайском автомобиле?
3: Твое право.
4: Да, пожалуйста, не надо, это твое право, никто тебя за это не осуждает. Так, еще следующее. А я вот не понимаю, когда... А на улицах очень громко разговаривают, и еще курят, идут по дороге и курят, а ты сзади идешь и вдыхаешь этот сигаретный дым. Вроде для многих норма, а для меня это неприемлемо. А, еще бывает такое, что мужчина вот-вот отъедет с парковки, но ты подъезжаешь к нему и говоришь, вы скоро отъедете? Он говорит, нет, через 2 минуты, через 5 уезжает. А, через 5 минут уезжает сам. Хотя мог же заранее сказать, что да, подождите 5 минут, и я отъеду.
3: Ох, да.
4: Да, вот такое тоже бывает. Ребят,
3: ну, это, знаешь,
4: напишите,
3: такие, мне
4: будьте
3: кажется,
4: активны.
3: Иногда, знаешь, такие прям вредители, я же вообще поражаюсь.
4: Да, да, паразиты.
3: Или, знаешь, мне еще, знаешь, как очень удивляет такие парочки, да,
4: mm-hmm.
3: когда... Жена выбегает и место держит, стоит. А муж паркуется. Ну ты что, серьезно? Ну просто я, ну... Когда...
4: Ну а что и остается? Может, он пошел на второй круг, бывает такое.
3: Ну,
4: то есть...
3: понимаешь, нет.
4: Ну для тебя это не норма.
3: Ну это нет, не норма.
4: Да.
3: Потому что, ну, как бы, ты же не автомобиль.
4: А для меня, например...
3: Еще бы, знаешь, просто сумочку поставили, типа,
4: мы, же...
3: мы здесь
4: точка,
3: сидим.
4: Мы же сегодня обсуждаем то, что для других
3: конечно.
4: Норма, а для тебя
3: а
4: неприемлемо.
3: Для других это норма,
4: но для меня, например,
3: неприемлемо,
4: что в моей семье каждую пятницу там выпивали.
3: А, для меня это неприемлемо, но
4: для
3: норма.
4: Тебя это образ жизни. Да, для тебя норма, но я не хочу осуждать тех, для кого-то норма.
3: А вот я
4: норма.
3: Сегодня буду
4: просто
3: ломать стереотипы.
4: Семье. Да, в моей семье.
3: Я не буду.
4: Молодец, вот да. молодец.
3: Решил.
4: Все-таки закодировали.
3: Нет.
4: Вот. А вообще кодировка существует, ребят? Напишите мне.
3: Мне кажется, можно закодировать человека? Мне кажется, можно человека вот ввести в этот в гипноз. и ему там напихать по полной.
4: Чего ну, напихать?
3: В голову всяких грубо мыслей.
4: Ты
3: нет,
4: говоришь.
3: Почему? Напихать прям
4: действительно. Внушить ему какие-то мысли. Причем напихать ему. Ну, пусть тебе напихают.
3: Ну тут в данном случае
4: как
3: я себя имел в виду, конечно же, да.
4: Быдло.
3: И в голову. Ладно, как еще ты сказал? Навнушевали. А, навнушали.
4: Пускай навнушевали. Навнушевать ему можно.
3: Вот, да. И он, представляешь, приходит в себя такой, кто я?
4: Да.
3: Например, ну или там забыл, что уже он даже я не пью такой, а тянет самого. А он такой, нет, я не
4: ну
3: пью.
4: Ну вот, вот есть же
3: потом
4: какая-то
3: я
4: вот
3: не ем.
4: Норма для других, для вас нет. Напишите.
3: Я еще
4: 8-700-107-10-22. Да, есть такое.
3: Бывает такое.
4: Угу. Вот, но в моей семье неприемлемо. Не хотелось бы, чтобы меня там курили, выпивали.
3: Да.
4: Мне
3: а
4: не
3: у меня
4: нравится.
3: В семье неприемлемо, когда вот ты веган.
4: В твоей семье?
3: Да.
4: Угу. Еще
3: ешь
4: что?
3: Ешь мясо. Прям ешь. Ну как-то.
4: А я вот замечаю, да, вот эти вот веганы, они самые агрессивные, они все время тебе говорят, ты ешь там трупный суп, это трупы животных, ты ешь, но я не ем труп.
3: Ты знаешь, они вот не
4: убивают. Я ем приготовленный
3: смотри,
4: стейк.
3: Смотри, они, например, не едят животных, они их объедают.
4: Почему так смеешься?
3: Ну потому что мне
4: просто вот что ты скажешь. Вот это тоже для меня
3: потому
4: дикость.
3: Потому что мне нравятся мои шутки, да. Я смеюсь.
4: Все, ребят, пока
3: проблема?
4: У нас нет сообщений. Что-то вы сегодня неактивны у нас.
3: Потому что ты всех разогнала.
4: Потому что есть Алешка. Помнишь такая песня?
3: Да, была? Это же кто поет?
4: Руки вверх.
3: Угу. А должны были спеть с Иванушками.
4: Потому что есть Алешка.
3: Помнишь же, да?
4: Да, но
3: да.
4: Мне нравится эта песня.
3: А вдруг это слух был?
4: Такая прикольная.
3: Или все-таки это подтвердилось, да? А, ну да, он сам рассказывал, что они должны были с Иванушками спеть.
4: Остановись, пожалуйста.
3: А я просто, ну, как-то рассуждаю с тобой, а ты не поддерживаешь беседу.
4: А давай, если я тебя не буду останавливать, вот к чему это все
3: приведет? А, тогда это приведет вообще к теориям заговора.
4: Да?
3: Да.
4: А почему Иванушки отказались?
3: Ну, потому
4: они
3: что
4: на разных
3: масоны запретили.
4: Они на разных вибрациях?
3: Элечка, да, потому что те рептилоиды, а эти земные жители.
4: Все?
3: Да.
4: Спасибо. Можно музыку? Ребят, пишите.
3: 8-700-107-102-2.
2: Азарова и Павлов напоминают.

0: Точный позитив. Все это Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Бесконечный позитив.
2: Дима Билан отреагировал.
1: Внимание. Эля моя зря гнала на
2: ребята,
1: бочку.
2: Моя дочь сделала пародию в ТикТок и Инстаграм на клип Димы Билана «Это была любовь». Он отреагировал. Что он написал?
1: Он написал
2: «Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah лайкнул.
1: Без димас.
2: Так, идем дальше.
1: Давай.
2: Что нам тут написали?
1: Что там тебе
2: Доброе
1: написали?
2: Утро. А меня бесит. Туристы на отдыхе за границей с утра займут все лежаки своими полотенцами, а в итоге весь день загорают их полотенца. Или либо стоишь в очереди, подходит твоя очередь, и они принципиально подходят и начинают перед тобой набирать еду. И набирают как не в себя. Полные тарелки всего подряд. В итоге рядом с твоим столом полные тарелки несъеденной еды. Для меня неприемлемо так относиться к еде. Возьми сколько хочешь, можешь съесть. Захотел еще сходи, хотя они... Захотел еще сходи, хотя они своих же просят не оставить.
1: Что?
2: Ладно, все. Ну, понятное дело, там не хочу дальше дочитывать. Все
1: нормально. Чем-то недовольны вообще.
2: Так. Так, здесь... А, смотрите, ребят, я задавала вопрос про кодировку. Мне ответил наш слушатель. Значит, о том, что кодировка существует. Существует.
1: Да.
2: Ну а сам говорит, думаю, что это просто внушение человеку. И также он говорит, что это вызывает тяжелую реакцию при употреблении алкоголя, уменьшает действие ГВ, препарат. То есть, говорит, какой-то препарат вводят в виде укола. Это кодировка, это тебе
1: понятно.
2: Советуют.
1: Да, причем тут нет-то, я и не собираюсь.
2: А он и не собирается. Он высокоэффективный алкоголик, он каждое утро на работе. Все нормально.
1: Так я не каждый
2: день
1: бухаю.
2: Так, здравствуйте. Не говори такое слово в эфире. Нельзя. Алкоголь зло. Ребята, не курим, не пьем. Следим за здоровьем. Так, здравствуйте. Меня бесит, как чихает от души мой муж. Ощущение такое, будто вся наша пятиэтажка подпрыгивает. Для него это норм. Пусть чихает от души. Потому что у нас там 60 сколько километров в час. Когда мы
1: скорость
2: чихаем...
1: Скорость воздуха?
2: Да, скорость и давление воздуха там то ли 60,
1: если
2: то ли
1: если в себе сдерживать,
2: километров.
1: Можно, да, инфаркт получить.
2: Да, можно себе там все порвать. Да. Так, привет, дорогие васабушки. Для некоторых считается нормой давать советы по жизни, хотя при этом сами косячат, как только могут. Вот это реально бесит, Вовчик. А знаешь, еще меня какие вот мужчины немножечко пугают.
1: Какие?
2: Которые во всем видят геев, ЛГБТ.
1: А,
2: вот такие, да, например?
1: Да
2: что ты в красной футболке ходишь? Ты же мужик, отец троих детей. Че ты так? Гей, что ли?
1: Да. Или, знаешь, там это
2: да,
1: просто надеваешь
2: вот
1: да, но другого цвета,
2: да,
1: необычного
2: да.
1: футболку, она тебе
2: одежду,
1: идет, да.
2: да.
1: Просто
2: он,
1: фукси.
2: Ты как
1: это же ты, что это?
2: Да, вырядился, да. в общем. Че ты такой? Че ты как баба?
1: Да.
2: Вот такие мужчины
1: че
2: сразу...
1: Че у тебя такие узкие джинсы?
2: Да, вообще это
1: как...
2: для
1: че
2: меня
1: у тебя такие
2: флаг.
1: Широкие джинсы? Че ты как... Ты непонятно, какие одевать тогда?
2: Да.
1: А
2: да
1: что это у тебя галифе? А что это у
2: фразы.
1: Тебя джоггеры?
2: Мужчины не плачут. Да, например.
1: Плачут.
2: Да, там мужчины не плачут. Что-то как баба разнылся. Давай. Ты же мужик. Вот это вот какая-то... брутальность такая.
1: Маскулинность
2: вот, знаешь,
1: непонятная.
2: Да, маскулинность, которую он пытается проецировать.
1: Бравировать, да.
2: Мне кажется, он сам какой-то. Либо он скрытый какой-то.
1: Латентный
2: да.
1: какой-нибудь.
2: Да.
1: Чаще
2: вот,
1: всего.
2: Непонятно. Почему?
1: Мужчине, которому
2: вот
1: вообще по барабану,
2: мужчины,
1: он не
2: да.
1: будет обращать внимание на это.
2: У
1: то
2: меня
1: есть,
2: дома
1: да.
2: есть зонт. Огромный семейный зонт. Да. Он не то чтобы даже радужный, а на нем все цвета. Все цвета такие
1: яркие. Ну, желтый,
2: яркие, да?
1: синий, красный, зеленый, да, неважно. Там,
2: да, и... Да. Однажды там...
1: Твой?
2: Да, супруг вышел с этим зонтиком, ему сделали замечание. Сказали, ну что ты? Ты что, представитель ЛГБТ, что ли? Что ты с этим зонтиком? А он с этим зонтиком вышел дочку прогулять, и он просто огромный. Он под этим зонтиком там... Это семейный зонт. Мы его купили
1: Хозяйка,
2: еще...
1: ты понимаешь, да?
2: Давно, лет 10, наверное, назад вот он так и стоит у нас
1: дома.
2: Мне
1: жалко, что у нас забрали радугу, и теперь все это ассоциации
2: да.
1: с этим.
2: И если мужчина как-то ярко одевается, вот есть мужчины, которые начинают его за это булить. Пожалуйста, не делайте этого.
1: Я тебе скажу
2: пусть
1: больше.
2: Пусть одевается, как хочет.
1: Хозяйка.
2: Лишь бы он не показывал свои причиндалы на детской площадке.
1: Хозяйка.
2: Все, остальное привет. приветствуется.
1: Я теперь боюсь на радугу смотреть. Подходит и говорит, что ты на радугу смотришь? Это что ли?
2: То есть, ну вот, знаешь...
1: Ну, я примерно,
2: вот,
1: да,
2: перебить это, конечно... человека ради того, чтобы просто какое-то фуфло вот это...
1: Почему?
2: ...изрыгать в эфире.
1: Нет.
2: Прекращай.
1: Ну, радуга же красивая.
2: Видишь, сравнение не твое. Ну, что попало несешь? Жаба, узун.
1: Чё жаба?
2: Закрой рот.
1: А.
2: Перевод тебе.
1: Я думал, жаба, ты
2: так,
1: говоришь.
2: Так, что я хотел еще жаба. Сказать? Вот так вот, как голову вот так. Вот так, вот так.
1: Эй. Ну все, хватит бить. Эй.
2: Иди. Вот так вот тебе. По губам, по губам.
1: А это уже рукоприкладство.
2: А никто не видит.
1: Ну.
2: Докажи еще.
1: Ну да. Не, все было нормально. Все
2: не, ну просто бесит, просто человек перебивает тебя ради того, чтобы...
1: Нет,
2: а еще говорят, не смотри на радугу.
1: Не, почему нет? Это я в плане
2: так
1: того,
2: никто
1: что
2: не
1: нет.
2: Делает.
1: Нет, ну это же понятно было, что это ирония.
2: Это не... Антон, это
1: юмор
2: даже не
1: был,
2: ирония.
1: Понимаешь?
2: Это
1: смотри,
2: даже не юмор, это бред.
1: Твой муж просто вышел
2: так,
1: с каким-то
2: музыку?
1: Зонтиком.
2: Все, замолчал.
1: А я посмотрел
2: сейчас
1: на радугу.
2: Сейчас я с тобой
1: радугу.
2: Разберусь,
1: ладно,
2: сиди
1: хорошо.
2: Ко мне.

0: юмор Павлова.
1: Порой, не порой.
2: Да.
1: Кого зарыть порой? Это типа порой
2: вот
1: ямку.
2: Опять вот, смотри, мы с тобой сейчас поругались, тобой договорились, сейчас, что ты будешь все говорить вот по
1: все
2: делу.
1: Все хорошо.
2: По делу, подожди. Да. Подожди, по делу. И вот начинаешь, зачем это? Порой, не порой. Ри-три. Зачем?
1: Моя же вообще рубрика как бы.
2: Нет, зачем? Это все мое здесь, понимаешь?
1: Мое.
2: Я тебе разрешаю вести твою дурацкую
1: рубрику. Если здесь слышала дурацкую, но она моя.
2: Антон, я сейчас просто ее отменю.
1: Не
2: прекрати
1: надо, вообще,
2: со мной
1: как
2: ссориться.
1: Бы, я не ссорюсь. Но тут же
2: но
1: как
2: мне
1: бы...
2: не нравится, когда ты вот...
1: Юмор Павлова здесь. Нет уже никого. Антоха в здании. Эй, готовьте уши.
2: Ну зачем?
1: Где вот была
2: смотри,
1: Азарова
2: ты слышал
1: там?
2: Хоть раз, когда мы после песни переходим,
1: и начинается.
2: А ты можешь
1: хоть раз дать нормально прочитать вообще свои шутки, пусть дурацкие тебе
2: прочитать,
1: не нравятся.
2: Прочитать, видишь,
1: да,
2: прочитать.
1: Потому что я
2: прочитать
1: не запомню.
2: Любой дурак может.
1: Конечно, если каждый день тебе говорят, ты дурак уже прочитать не может.
2: Так ты изначально, я тебя встретила дурачком.
1: Неправда, я помню, я
2: был
1: высокоинтеллектуальный молодой человек.
2: Когда? В каком году?
1: 10 лет назад.
2: Не было такого.
1: Было.
2: Да, конечно, я встретила просто какого-то разбитого скуфа.
1: На Хит-ТВ 3 передачи. Какого скуфа?
2: 3 передачи.
1: Ага, 3 передачи. Ладно.
2: Ты болел, как 3 передачи.
1: Да, ага. Занимательная биология. Вы когда-нибудь думали, как называли электрических скатов до изобретения электричества? Скаты на паровой тяге. Девочки, ничего не делайте дома. Я починила саморозетку, потом полчаса дома доказывала мужу, что у меня нет любовника.
2: Давай, прокашляйся.
1: Женщина, это платье восполнит. Ну, слава богу, а то я все на чебуреке грешила.
2: Как всегда, очень
1: смешно. Пьяный трезвому не товарищ, а законный супруг. В стоэтажном доме консьержка, на которую скидываются по 300 тенге в квартире, ездит на работу на Бентли. Так, сейчас, подожди, еще. Ты куда? Пойду свет на кухне выключу. И мне кусочек возьми. Это классика. Шеф, меня завтра не будет. У меня что-то со зрением. Что случилось? Я не вижу себя завтра на работе. Или вот, смотри, вот это вообще мощное.
2: Давай.
1: Доктор, у меня что-то с глазом плохо. А вы думаете, вам без глаза будет лучше? Доктор, как прошла операция? Еще никак. Ну, раз вы уже не спите, придержите зажимчик вот здесь. Все.
2: Все? Спасибо.
1: Пожалуйста.

0: идеально.
1: Итак, ну идеально, ребята, мы сегодня обсуждали, что для других норма, а для вас это неприемлемо. Вы отвечали на наши вопросы, спасибо вам за ваше участие.
2: А вот знаешь для меня, что неприемлемо будет? Если на следующей юбилейной неделе, Элечка, когда будет...
1: да, у нас...
2: Нам не будут писать, слушать и дарить подарки, потому что мы
1: вернемся
2: будем...
1: к вам в понедельник, у нас будет юбилейная неделя.
2: Много игр будет.
1: Васаби-шоу 10 лет.
2: Да, будем вам дарить множество призов, то есть там и спа,
1: там
2: и
1: все будет, все будет, ребята, вас ждет такая неделя праздничная.
2: Расскажите всем и слушайте с 8
1: до 10. Васаби-шоу, с вами Антон Павлов, Эльвира Азарова.
2: Всем головокружительных выходных.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Ең үздік, ең жаңа.

0: Ocean. Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Бірге бар жерде көңіл күй бар. Energy FM. Пятница, 19:00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19:00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса

Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. 7 вечера в Алматы. А это значит, что на Energy FM новая программа Club Time и ее ведущий DJ Moontax.

0: Вот и подошел к концу мой сет, и я напоминаю, что это был Club Time на Energy FM. Программа сделана в студии KS Records. Ищите нас в Инстаграме. Ну а я же с вами прощаюсь и желаю вам отличнейших насыщенных выходных дней. До следующих встреч. Услышимся.
1: Пятница, 19:00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19:00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса и техно до